0: сам буду. Ото дома наше знаше, заболише.
1: Вас примаше.
0: У том самбур. Ай, не буде тако. Ай, цар.